0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Goodbye.
1: This is Radio Rendezvous. Вы слушаете Радио Рандеву. С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: но все же светит.
1: «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.

Слушайте радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 8831 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об участии Нижегородской области в выставке «Золотая осень», льготном финансировании экопроекта в Арзамасе, поставке в регион новых автобусов и инструментах для поддержки бизнеса. Более 40 нижегородских предприятий представляют свою продукцию на главном агрофоруме страны – Всероссийской выставке «Золотая осень». Стенд с нижегородской продукцией осмотрела министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. На стенде, в частности, представлены беспилотники для обработки полей, препараты для повышения урожайности и восстановления почв, проект геномной селекции коров и продукция сельхозтоваропроизводителей. Сельское хозяйство – это отрасль, которая, несмотря на все вызовы, показывает стабильный рост, отметил заместитель губернатора Егор Поляков. За январь-август 2026 года валовое производство мяса выросло на 11%, яиц на 9%. Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе по производству картофеля. Российский экологический оператор предоставит проекту по созданию межмуниципального комплекса по обращению с отходами в Арзамасском городском округе более 3 миллиардов 300 миллионов рублей льготного заемного финансирования. Об этом сообщил директор РЭО Павел Косов. Сейчас проект находится в стадии реализации. Предполагается, что ежегодно предприятие будет обрабатывать 160 тысяч тонн отходов. Из них 50 тысяч тонн будут утилизироваться методом компостирования. План-график строительства комплекса был подписан в 2022 году на конференции ЦИПР. Тогда предполагал, что объем инвестиций в проект составит около 2 миллиардов рублей. Павел Косов в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область посетил строящийся комплекс в Арзамасе, а также экопромышленный парк в Дзержинске, специализирующийся на переработке вторсырья. Государственная транспортная лизинговая компания передала Нижегородской области 25 новых автобусов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Автобусы отечественного производства также получили Челябинская, Свердловская, Московская, Ульяновская, Тюменская, Новосибирская и Воронежская области, Краснодарский и Пермский края. Автобусы производства ПАС модели «Вектор Некс» предназначены для ООО «Мещеряков» и компании. После оформления необходимых документов они выйдут на маршруты общественного транспорта. Планируется, что это произойдет до конца ноября. НБД Банк продолжает поддерживать предпринимателей, помогая им решать текущие финансовые задачи и находить возможности для дальнейшего развития. Начальник кредитного управления банка Дмитрий Федюнин подчеркнул, что сейчас предпринимателям критически важно внимательно оценивать свои возможности и заранее планировать дальнейшие шаги. НБД Банк более 30 лет работает с малым и средним бизнесом. Клиенты доступны кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, лизинг и другие инструменты для текущей работы и реализации проектов. Дополнительные возможности предоставляет участие банка программа государственной поддержки бизнеса. НБД Банк активно сотрудничает с корпорацией МСП и региональными гарантийными организациями. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
3: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис. И закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Покровский премиум».
4: Застройщик ООО «Заборовского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
2: Проект «Бюст Мост» против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст Мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
3: Happy birthday.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама «Марацци», все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное, хороший тостовый хлеб.
2: Точно. Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично. Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно.
2: Сормовский хлеб. Потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Клубный дом Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд лобби. Консьерж сервис. Закрытый двор. Всего 72 квартиры. Клубный дом Кочетов. В историческом центре. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: За минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: ЖК-квартал «Заречный» в Ленинском районе. Все рядом. Парк, торговый центр, метро, квартиры с отделкой, подземный паркинг, кладовые. Скоро ключи. Скоро ключи. Застройщик ООО «СЗ Бизнес Строй.НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное, хороший тостовый хлеб.
2: Точно. Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично. Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно.
2: Сормовский хлеб. Потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о перспективах строительства высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода, месте Нижегородской области в рейтинге материального благополучия населения, новом химическом заводе в Дзержинске и инструментах для поддержки бизнеса. Российские железные дороги начинают работу над техническим обоснованием высокоскоростной магистрали Москва-Нижний Новгород. Об этом сообщил министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин. В апреле 2026 года стало известно, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Нижний Новгород-Казань вошла в обновленную схему территориального планирования России в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Протяженность ВСМ составит 770 километров. Она пройдет через Нижний Новгород, Дзержинск, Володарский, Балахнинский, Богородский, Лысковский, Спасский и Вратнинский муниципальные округа. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что проект в случае его реализации расширит возможности региона во всех сферах. Нижегородская область заняла 17 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения, по данным исследования РИА Рейтинг. По итогам 2025 года показатель региона составил 75,38 балла. В рейтинге за 2024 год Нижегородская область занимала 20 место. Топ-3 рейтинга составили Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа. В первую десятку также вошли Мурманская область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Московская область, Москва и Камчатский край. Замыкает рейтинг с показателем 3,41 Республика Ингушетия. Положительная динамика наблюдается в большинстве российских регионов. Итоговый рейтинговый балл вырос в 64 субъектах. Госэкспертиза одобрила строительство завода синтеза реагентов различного назначения в Дзержинске. Производство будет размещено на площадке действующего предприятия АК «Полимер». Инвестором проекта выступает ООО «Ситоген». Объем вложений составит почти 1 000 000 000 рублей. В прошлом году компания-инвестор стала резидентом особой экономической зоны «Кулибин». НБД Банк продолжает поддерживать предпринимателей, помогая им решать текущие финансовые задачи и находить возможности для дальнейшего развития. Начальник кредитного управления банка Дмитрий Федюнин подчеркнул, что сейчас предпринимателям критически важно внимательно оценить свои возможности и заранее планировать дальнейшие шаги. НБД Банк более 30 лет работает с малым и средним бизнесом. Клиентам доступны кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, лизинг и другие инструменты для текущей работы и реализации проектов. Дополнительные возможности предоставляет участие банка в программу государственной поддержки бизнеса. НБД Банк активно сотрудничает с корпорацией МСП и региональными гарантийными организациями. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио-рандеву. И вот мы подошли к тому самому моменту, о котором я говорил и которого я ждал целую неделю. Но прежде расскажу. 18 октября 2026 года в 14:00 в выставочном пространстве НГХМ «Искусство 20 века», что находится на площади Минина и Пожарского 2/2, состоится открытие выставки «Евгений Евстигнеев. Искусство быть настоящим к столетию великого актера». Это действительно событие для меня лично очень радостное, а мне сегодня совсем радостно стало, еще более радостно стало мне после того, как я понял, что в студию к нам придет наш великий друг, кинодраматург, человек, который у нас всегда ассоциируется с телевидением, по крайней мере, у людей моего поколения, человек, который много может рассказать о искусстве и кино в том числе, Герк Сергеевич Малокин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Герк Сергеевич, я так рад, что вы пришли. И я скажу нашим радиослушателям, кто еще не в курсе, почему мы именно сегодня пригласили нашего великого друга. Потому что он был знаком с Евгением Евстигнеевым. Это такое счастье. Я вот до сих пор, я через руку знаком с Евстигнеевым, получается. Для меня это, правда, очень важно. Потому что Евгений Александрович Евстигнеев для меня это, конечно, кумир. Это человек, который вызывает интерес и жизнью своей, и даже вот какой-то, смотришь, например, отрывок, когда он с Тодоровским исполняет вот этот знаменитый музыкальный номер. Он играет вилками на тарелке, а Тодоровский на гитаре. Это же просто гениальный, абсолютно такой музыкальный, театральный номер. Он во всем был прекрасен. Нам будет очень интересно узнать о нем поближе, так сказать, от человека, который лично видел. Расскажите нам, пожалуйста. К столетию актера как раз будет беседа посвящена.
1: Алексей, вы очень точно нашли глагол, который видел. Потому что я, знаете, с большим скепсисом отношусь к тем людям, которые, пользуясь правом дожившего и пережившего, начинают о великих людях рассказывать всякие небылицы, сочинять всевозможные байки о каких-то своих дружбах. Как правило, это часто, вернее, это вранье. Так вот, я не хотел бы, чтобы в наших воспоминаниях, разговорах присутствовала эта интонация. Поэтому я действительно расскажу вам, как я видел. Хотя было короткое общение и знакомство, но не было никаких близких отношений. Это скорее наблюдение за великим человеком. Вот такой бы формат сегодняшнего нашего эфира я предложил бы вам. Знаете, с ранней юности, с детства я в Евстигнеева влюблен. Вот когда появились его первые заметные роли, вот, например, 64-й год, вы помните, это фильм Климова «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен», где он играет директора пионерского лагеря Дынина. Человека, безусловно, своему делу преданного, но глуповатого, в чем-то наивного, в чем-то нелепого и такого узнаваемого, вот такого чиновника. И это же было действительно виртуозно. Это сразу привлекло внимание к этому актеру, хотя роль небольшая. А дальше совсем крохотная роль в фильме «Рязанова и берегись автомобиля». Помните, он играет режиссера Народного театра. 1966 год. Не пора ли нам, друзья мои, обратиться к нашему, понимаете ли, Вильяму Шекспиру?
0: Вильяму нашему Шекспиру.
1: Вильяму нашему Шекспиру. Вот это вот коротенькая совершенно роль, но ее просто все знали по буквам, эту роль. Хотя она она совсем крохотная, но перепутать ни с кем нельзя. Дальше вот уже последовали роли значительные. Помните, у швейцара «Золотой теленок» Александр Иванович Корейко, где он в блистательной компании играет.
2: С Юрским.
1: Какие замечательные сцены. И потом 1970 год, «Бег» Аллова и Наумова, я потом об этом еще расскажу, где он играет Парамона Ильича Корзухина. Помните, эта сцена, где с Ульяновым, Ульянов генерал Чернота, он в подштанниках приходит в парижский дом эмигрант-беглеца Парамона Ильича, и они играют в девятку. Эта сцена... Это не байка, это факт, изучается во всех киношколах мира. Вот эта виртуозная игра двух великих актеров, Евстигнеева и Ульянова, изучается во всем мире как образец высочайшего актерского искусства. Ну, вы помните, конечно, его Плейшнера в «17 мгновениях весны».
2: Да, там даже походка менялась.
1: Конечно. И, или, например, тоже небольшая роль вора-карманника Ручникова в фильме...
2: Да, «Ручник», да.
1: «Ручник», да. «Место встречи изменить нельзя» Говорухина. И блистательный совсем другого рода роль старика Адамыча в фильме «Старый Новый год». Поразительный диапазон актерский, просто небывалый. И вот я остановился на 80-м году, когда все эти фильмы и многие другие с Евстигнеевым я видел, и каждый раз приходил в неописуемый восторг просто от того, как человек может это сделать. И вот представьте себе, 81-й год, я уже несколько лет работал на телевидении, и... Тогда наша редакция кинопроизводства, Нижегородский телефильм, он размещался, вы хорошо знаете территорию телецентра Нижегородского, там в глубине двора, название в простонародье, в просторечии в нашем было «Бункер». На первом этаже гаражи и служебное помещение, а на втором этаже был телефильм, художественная редакция, что важно, и в художественной редакции там одну комнату занимал очень известный в свое время, и мне хотелось бы, чтобы это имя прозвучало, Михаил Робертович Мараш. Так вот, Мараш учился в нашем театральном училище, который сейчас носит, естественно, имя Евгения Евстигнеева. Он учился с Евгением Александровичем тогда, Женей, Евгением, в одной группе. Они дружили. И вот однажды я иду по коридору, а дверь в комнату Мараша распахнута, было тепло, жарко, и Мараш с кем-то пьет чай. На фоне окна какой-то человек, лысый или лысоватый, в каком-то сереньком пиджаке, немножко сутулый, на фоне окна. Я вижу Мараша, который делает мне зазывающие жесты рукой и говорит: «Иди с нами выпей чаю». Я подхожу, и он говорит: «Евстигнеев». И это было так неожиданно. Мой любимый актер, понимаете, немножко сутулый, в каком-то сером свитерочке, сером каком-то невзрачном пиджаке, усталый, сидит. Ну, поздоровались, ну, естественно, я представился, постарался как-то сесть там в уголок. А ничего не происходило. Ну, какой-то ничего не значащий бытовой разговор, какие-то такие самые обычные слова. Обычный чай, это длилось, ну, я не знаю, может быть, полчаса, может быть, 40 минут. И я вышел совершенно ошарашенный. Я сейчас скажу слово, потом я скажу, как это во мне трансформировалось. Я был разочарован. Разочарован, что в высшей степени глупо и непростительно для человека, но потом я все понял, и это осталось в воспоминании на всю жизнь, почему я был разочарован. Вы знаете, я же родился в маленьком городе, ну, небольшом городе Павлово. Там в дни моего детства на Базарной площади был старый-старый театр. провинциальный уездный театр. И мы когда с бабушкой, я помню детство, шли на базар, на рынок, я ей помогал там нести какие-то продукты. Из этого театра на эту площадь выходили актеры, ну, видимо, может быть, в перерыве между репетициями, или, ну, такие актеры-актерочки, которые громогласно друг с другом здоровались, что-то такое декламировали, я приветствую вас, и что-то такое. Ну, то есть та сцена, которая, те сцены, которые описаны в замечательном рассказе Александра Куприна «Как я был актером». Вот там такой герой-любовник Лара Ларский, всегда хорошо одет, он никогда просто не говорил, он декламировал. Вот с детства у меня как-то невольно поселилось впечатление о провинциальных актерах. Не, вот здесь ничего подобного. Ни капли актерства, ни капли позы, напыщенности. Я несколько дней думала об этом и полюбил Евстигнеева еще больше. Понимаете, в жизни такой, знаете, деликатный, скромный, немножко усталый человек. И потом я понял, что большие актеры, потом в своей долгой, длинной, пестрой жизни я видел много, многих великих актеров. Как правило, они не актерствовали. Как правило, и я подумал, почему еще это? А, наверное, потому, что для кино, для сцены, для кадра, для зрителя они берегли в себе вот все чувства, мысли для того, чтобы в повседневности просто так не разбрасывать, не расплескивать. И после этого всегда было удивительно вот это чудо, удивительное чудо преображения. Потому что Евстигнеев, вот мы перечислили с вами несколько ролей, он мог сыграть все. Вот просто все. Любую роль. И короля, как в знаменитом спектакле этого мха, современника «Голый король», где он играет короля, играет фантастично. И он мог сыграть, пожалуйста, вора в законе у Шахназарова в «Мы из джаза». Он мог сыграть профессора Плейшнера или профессора Преображенского. И он мог сыграть в фильме «Зимний вечер в Гаграх» усталого этого чечеточника, беглого, одинокого человека. Диапазон фантастический, фантастический. И я потом расскажу вам о следующей встрече с Евгением Александровичем вот на эту тему. Вам, наверное, надо там прерваться.
3: Я не хочу прерываться. Мы давайте лучше продолжим, потому что это очень интересно.
1: Ну да. А тогда следующая вот эта встреча была уже в 82-м году. Вы знаете, мы с вами говорили об этом, что несколько фильмов мы сделали с великим, также великим актером Иннокентием Михайловичем Смоктуновским. Вот с ним уже была и работа, и долгое общение, и дружба, и теплые очень встречи. Так вот, однажды мы договорились, что я прямо с поезда Нижегородского со сценарием приеду к нему, а поезд приходил там половину восьмого, кажется, да, вот этот наш нижегородец, что я приеду к нему на ранний завтрак на Суворовский бульвар, где жил Иннокентий Михайлович с семьей, и где в этом же подъезде, по-моему, этажом или двумя этажами выше жил Евгений Александрович. Я приехал, мы позавтракали с Иннокентием Михайловичем, обсудили. Сценарий было еще, наверное, часов, ну, может быть, там, не знаю, 9 утра. Он говорит, пойдемте по Москве погуляем, чудный день, и мне нужно зайти там в театр, потом зайти еще в какой-то дом звукозаписи. Я говорю, охотно, у меня день свободный. И вот мы пошли со Смоктуновским. Гулять выходим из подъезда, стоит Мерседес, 82-й год. Понимаете, Мерседес в 82-м году в частном пользовании, в личном пользовании, ну, это я не знаю, с чем сейчас сравнить, с самолетом, может быть, а может быть, что-то еще больше. Блестящий, полированный Мерседес, и в нем сидит Евстигнеев и слушает джаз. Вот тема джаза — это особенное совершенно, вы затронули эту тему. Вообще он обладал, Евгений Александрович, удивительным музыкальным слухом. Он играл на ударных виртуозно, и вы правильно вспомнили, у него был этот трюк, когда он брал вилки или вилку и нож, и на тарелке он блистательно играл композиции. Кстати говоря, вот он говорит: «Я так люблю джаз». Вот в фильме «Мы из джаза», где он играет вора в законе, да, помните, он такой весь роскошный, сидит тут, море разливанное, бандитское, а он говорит с главным героем о джазе. Он играл на фортепиано, он играл на гитаре и еще на других музыкальных инструментах, обладая поразительным слухом. Кстати говоря, его вот когда... Он же работал в Нижнем Новгороде на заводе «Красная Этна», и он участвовал в любительских спектаклях. Уже, в общем, человеком был ему там сильно за 20. И играл даже в ресторанах.
3: В ресторане?
1: В ресторанах, да, да. Он играл. В одном из этих заведений его увидел легендарный для нижегородцев той поры Виталий Лепский. Это директор Горьковского, Нижегородского театрального училища, которое сегодня, это училище, которое носит сегодня имя Евгения Евстигнеева. И вот Виталий Лепский тогда, этого человека рано лысеющего такого, но когда он увидел его, как он играет джаз и как он преображается, он просто буквально взял его за руку и привел в театральное училище, которое Евстигнеев и закончил, и сейчас, понятно, театральное училище Нижегородское имени Евстигнеева. Да, так вот, он сидит в этом Мерседесе и слушает джаз. Смоктуновский говорит: «Женька, что ты делаешь?» Он говорит: «Вот, слушаю джаз, такое удовольствие». Кассеты уже тогда, понятно, в «Мерседесе» устройство кассетное и великолепное звучание. Он сидит счастливый совершенно, улыбающийся, такой весь из себя. А мы пошли гулять по Москве, заходили в разные места, потом очень долго в знаменитом ресторане «Дома журналистов». Это, кстати говоря, в двух шагах от дома, тоже на Суворовском бульваре, старое здание «Дом Жура». Долго-долго обедали, говорили о театре, о нашем будущем фильме. В общем, мы, наверное, провели вот в этих наших путешествиях и разговорах, и обедах в часов 8. И Смоктуновский говорит: «Пойдем чаю». У нас мы в двух шагах, выходя из «Дом Жура», «пойдемте к нам чаю еще выпьем, а потом уж вы там поедете по своим делам». Я останавливался у своей тетушки. Я говорю: «Охотно». Мы идем, а Евстигнеев сидит по-прежнему в своем «Мерседесе» и слушает джаз. На лице у него улыбка и счастье. И он говорит, Смоктуновский: «Женька, ты что, не выходил отсюда, что ли?» Он говорит: «Ребята, если бы было можно, я бы здесь жил». И на лице его совершенно счастливая улыбка. Вот он сидит в своем пространстве, пахнет кожей. Ну, вот такая редкая машина удалась, там тогда была система через посольство, да? И самое главное, он слушает свой любимый джаз. И мы поднимаемся, я очень хорошо помню эту сцену, на лифте на этаж Смоктуновского, он мне говорит: «Женька, гений! Женька – непостижимый гений. Женька – недосягаемый гений». И я говорю: «Бога побойтесь, Никита Михайлович, вам ли это говорить?» А он отвечает: вы ничего не понимаете. Ничего. Мне над ролью надо работать иногда несколько месяцев, иногда год, иногда два. А Женька хоп, и король, хоп, и уголовник, хоп, и профессор Плешнер, хоп, и чечеточник. У нас это называют, это Смутновский говорит, внутренний актер. Он мгновенно может преобразиться в совершенно другого человека. Это редчайший дар. И так рукой машет. Что вы? Недостижимый гений. Тут, понимаете, в этой истории, которую я очень хорошо помню, хороши все. Да? Согласитесь, и Евстигнеев с этой своей счастливой улыбкой. И Смоктуновский, который, понимаете, вот он обладал этим свойством оценить товарища. Ведь театральная среда, среда завистливая. Среда иногда с интригами и мелкими пакостями. А этот нет. Этот ценил своих коллег, если они того стоили. А Евстигнеев действительно в глазах всех и великого актера Смоктуновского, он был недосягаемый гений. Вот эти слова, это выражение я запомнил на всю жизнь.
3: Да, если...

0: разразился восторженной, какой величайший, великий актер и какое чудо преображения доступно Евстигнееву.
1: Ну вот сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут, и продолжим рассказ о нашем великом земляке Евгении Евстигнееве, которому именно сегодня исполняется 100 лет.
2: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8-920-007-50-57.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Акция действует до конца октября.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: живой оркестр, живой голос, такая музыка, которая, мне кажется, живыми трубами понравилась бы Евгению Евстигнееву, поскольку он был большой любитель джаза и живых оркестров. Мы продолжаем наш разговор в студии радио «Рандеву» Георг Сергеевич Молокин, и мы рассказываем, разговариваем о таланте Евгения Евстигнеева, нашего великого земляка, которому именно сегодня исполняется день рождения, именно 18 октября 2026 года, 14.00. Ну, если вы только не слушаете нашу программу в записи, ну, это значит через какое-то некоторое количество дней. Но мы находимся именно в том самом периоде, когда столетие отмечается великому, по-настоящему любимому актеру.
1: Что тоже... Сегодня 9 октября.
0: Это я сейчас уже просто назову. Конечно, сегодня 9 октября. Это я смотрю, просто передо мной лежит лист, который тоже, в общем, нас радует, потому что 18 октября откроется выставка, посвященная нашему великому земляку. Да, это удивительная история. Я вот, ну, видимо, такое свойство у меня. Я когда прохожу мимо, я представляю вот этих моих любимых, родных там актеров, например, да, или там людей известных живыми в этот момент вот на этой улице. То есть мы же можем пройтись именно по тем же улицам, которые они проходили, и увидеть те же здания, которые они видели. И это же вот всегда так, мне кажется, ну, их-то сподвигло каким-то подвигом, может быть, и мне чуть-чуть. Да, продолжаем историю, поскольку здорово, что мы разговариваем с человеком, который лично видел. Да, мы сразу обратили внимание наших радиослушателей о том, что мы не говорим о великой дружбе Георга Сергеевича и Евгений Александрович, но знакомство было? Было. Поэтому мы просим у нашего мастера дорогого рассказать нам что-нибудь о Евстигнееве.
1: Да, это очень серьезное уточнение. Несколько вот этих коротких подобного рода встреч. Знаете, я рассказал о первой встрече, потом вот о встрече в Москве на Суворовском бульваре. И были еще такие же короткие встречи. Вы знаете, такое счастье наблюдать за таким человеком. Это огромное счастье, потому что ни тени рисовки, ни тени актерства, ни тени игры. Вот вдруг потом, после этого, другими глазами начинаешь смотреть его фильмы и спектакли, на которых я тоже был. Боже мой, какое чудо перевоплощения. Это не просто актерская игра. Это вы видите совершенно другого человека. Ну, сами посудите. Ну, вот, например, фильм 1988 года. Все его помнят, я надеюсь, режиссер Бортко «Собачье сердце», конечно, где он играет Филиппа Филипповича Преображенского, знаменитого профессора. И как играет, какая это виртуозная игра. А вот проходит 2 года, и он снимается в эпизодической роли в фильме «Шапка» по Войновичу, такая довольно острая комедия, рисующая будь нравы нашей писательской среды, где он играет спившегося писателя Баранова. Ну, просто вот если подряд, а я иногда такие вещи проделываю, сейчас это можно же все смонтировать, вот несколько ролей Смоктуновского, попробуйте просто взять несколько ролей и смонтировать, но это совершенно разные люди. Ну, совершенно разные люди. С другими движениями, другими интонациями, другим голосом. Что совсем уж чудо. Другими совершенно глазами. Примерно в одни и те же годы вдруг это может быть острый, такой, знаете, как бритва, взгляд вот этого вора в законе из фильма «Мы из джаза», который одним взглядом способен управлять всей этой бандитской шатей братьев. И вот вдруг потухшие, усталые и насмешливые глаза пожившего человека, вот этого спившегося писателя Баранова. Или там, например, в «Пире Валтасара», где он играет союзного старосту Калинина, или одна из моих любимых ролей в фильме Шахназарова «Город Зеро», где он играет хранители музея, вы помните, они спускаются там, и он ведет экскурсию. Понимаете, это что-то вот не невообразимое. Вы же знаете, я довольно много занимался кино и встречался с очень многими действительно крупными актерами и режиссерами. Но Евстигнеев – это совершенно особенная история. Это совершенно особенная история. Вот легендарный фильм «Бег». Фильм сам по себе прекрасный, по Булгакову, по Михаилу Афанасьевичу Булгакову. «Бег» и режиссеры замечательные Аллов и Наумов, а с Владимиром Наумовичем Наумовым несколько раз на фестивалях разных мы встречались. Он был чудесный человек. Сравнительно недавно он ушел из жизни. Он был удивительный рассказчик. Поразительный просто, мягкий, интеллигентный, с очень тонким юмором. Вот он рассказывал, например, мы упомянули с вами эту легендарную сцену игры в карты в парижском особняке Промона Ильича Корзухина, куда в подштанниках с парижских улиц приходит генерал Чарнота, которого играет Ульянов Михаил Александрович. И вот Наумов говорит, эти столкнулись с такой проблемой. Дело в том, что Евстигнеев, он приходил на съемочную площадку, и как вот Смоктуновский сказал это слово, хоп, хоп, и становился другим человеком. И лучший дубль у него был второй. Это Наумов рассказывает. Второй. Первый там дубль для разогрева уже можно было и останавливать. А он говорит, ну дайте еще второй дубль. А Ульянов, огромный, грандиозный актер, что говорит, Михаил Александрович Ульянов, тоже как-нибудь можно будет вспомнить, поговорить. Для него лучший дубль был 12 или 13.
0: Угу.
1: Ну, он долго разогревался. Вот он разогревался, и с каждым дублем все интереснее, интереснее, интереснее, интереснее. А Евстигнеев сгорал. Он блистательно играл второй, ну, третий дубль. А дальше ему становилось скучно. Он, правда, импровизировал уже, но вот так вот. У этого второй лучший дубль, а этого 12 или 13. Что делать? И тогда, говорит он, мы нашли выход. Вот снимая эту сцену легендарную, которую, повторяю, изучают во всех киношколах и киноинститутах всего мира, а мы приглашали Ульянова на час раньше, и репетировали как бы. Как бы репетировали. Я занимал место, рассказывает Наумов, вот, с Евстигнеева. И один дубль, второй, третий, четвертый. Он все, так сказать, охотно прибавлял, прибавлял, прибавлял. Ну, проходил час, тут появлялся Евстигнеев. И начиналась совместная съемка для Ульянова это уже был 12-й дубль, а для Евстигнеева второй. Понимаете, вот. И тогда все получалось. Кстати говоря, о настоящих режиссерах. Это сейчас эти сериалы все с одного дубля скорее
0: снято. Это правда,
1: снято
0: по формуле.
1: Вот. А тогда это все к этому относились очень серьезно, но какие блистательные результаты.
0: Да, я думаю, что вот многие наши радиослушатели сегодня будут вспоминать любимые роли, а их же много. Даже когда он играл небольшие эпизоды или, например, скажем, второстепенные роли, они все равно становились шедеврами. Я вот сегодня вспомнил, сегодня день рождения еще Марины Дюжевой, актрисы,
1: да.
0: А она в «По семейным обстоятельствам» вместе с Евстигнеевым, соответственно, играли в этом,
1: да,
0: в этой знаменитой картине. И вот эта сцена, когда с Роланом Быковым великим встретились два вот этих вот артиста, и один расколол, и это вошел в фильм, и это стало гениально, когда он смеялся.
1: Совершенно верно.
0: А второй совершенно невозмутимый доиграл спокойно. Все, и это стало шедевром фильма.
1: Да-да-да-да, совершенно верно. Это когда... Господи, какие актеры вообще, а? Уму непостижимо, какие актеры снимаются в этом фильме. И вот сцена, которую вы вспомнили, это когда Быков играет логопеда,
0: да,
1: который не выговаривает половину, да, половину буквы на улице Койкого, да, да, да, она, да, живет, да, на Киевской, а он на Киевской. Что они живут, да, на улице? Нет, она на Киевской, она на Киевской, а он на Кировской. И Евстигнеев с ним. И вот они же вот огромные, действительно большие актеры. Вот не мелочи, которые завистливо там, о чем мы вспомнили, Куприн написал в рассказе, как я был актером, а действительно вот эти грандиозные актеры, они же очень любили друг друга. И вы вспомнили сцену, где Евстигнеев, участвуя в кадре с Быковым, действительно раскололся. Он рассмеялся не по-актерски, как бы по сценарию, а он как человек
0: от
1: удовольствия, просто от восторга, что вытворяет Быков. Он рассмеялся, и к чести режиссера он взял, потому что смех-то был очень уместен, он закрывает лицо.
0: Кто обращает внимание на актерскую игру, наверное, заметили, что он эту сцену доиграл так, что он пошел провожать. И он вот уже в образе смеющегося человека, он отдает кепку, ему подает, догоняя, и это прям видно было, и он прям доиграл. Закончил вот этот прям...
1: Да. Ну, конечно, а вот если вспомнить такие, например, крупные роли, ну, скажем, роль его в «Стариках-разбойниках», тоже с другим великим актером, с Юрием Никулиным, они играют в паре, и как играют?
0: И они играют стариков, там 60 лет исполняется, во время фильма герою.
1: Да-да-да, он на пенсию уходит.
0: А по факту у него не было еще и 50 у актера Евстигнеева в это время.
1: Именно
0: вот, а выглядит как ограничение. Он прям в возрасте.
1: Именно вот об этом я и говорю, что актеры такого класса, Евстигнеев, которого мы сегодня с такой любовью, нежностью вспоминаем, они могут сыграть все, что угодно. Любой возраст, перевоплощение. Это поразительно. И за этим, конечно, идет большая очень внутренняя работа, поиски. Вот, например, роль Плешнера. Вот и говорят, раз, и он становится интеллигентнейшим человеком. А ведь актер такого уровня, такого класса, он же постоянно ищет, он постоянно работает в копилку свою, в копилку памяти, откладывает какие-то образы. Например, Плешнер походку увидел однажды. Да, да, да. Старика, который вот такой вот неуверенный, шаркающий, какой-то походкой идет. От походки мгновенно вдруг родился образ, все слова, поведение, улыбка, движение, все, что хотите.
0: Вот знаете, что еще как раз вот стоит заметить, что сейчас, вот когда сменилась история, от мастеров пошли к ускоренным съемкам, и все пишут вот эти сценарии и не дают на сцене, на площадке никому играть, то есть вот эти все сериалы шлепаются, да? Человек даже бы и захотел что-то рассказать, не рассказывает, а вот мне кажется, что еще и важно, чтобы в нашем мире дальше все-таки появлялись еще и режиссеры, которые бы этих великих людей могли бы... Ведь сейчас же есть хорошие актеры. Нам трудно их увидеть, мне кажется.
1: Наверное, да. Но кино того периода, причем не только русское кино, а вообще мировое кино. Кино 60-х, 70-х, ну, 80-х еще. И то, что сейчас на этом бесконечном конвейере, на потоке происходит, да еще со всеми электронными приспособлениями, трюками, бесконечным введением всевозможных вот этих электронных картинок, это просто совершенно два разных явления.
0: Абсолютно.
1: Совершенно два разных явления. И я когда вот, например, скажем, в нашей мастерской называю какие-то фильмы, которые стоит посмотреть, я всегда говорю, посмотрите на мастерство. Не сюжет, ну что сюжет? Ну сюжет известен. А какое упоение можно испытать, когда вы смотрите просто на то, как эти великие люди это делают. Вот как это происходит? Какое-то чудо, чудо преображения. Вот это чудо, это даже не игры, а жизни в кадре или на сцене. Да, к счастью, Все это осталось, ну, не все, театральные работы почти не остались, но хотя бы остались на кинопленке. Хотя бы можно зайти в интернет, нажать и какие-то сцены. Вот что я сделал, когда вы пригласили меня на этот эфир, я не все фильмы целиком, а именно находя сцены с Евстигнеевым, пересмотрел. Слушайте, какой восторг!
0: Ой, да вы знаете, я на самом деле живу немножко в другом ритме. Я понял, что сейчас от современного кинематографа трудно найти будет что-то интересное. Я стал смотреть все вот эту классику по там 5-10 разу, и я замечаю, что это не надоедает. Я понял, что на мой век хватит этих фильмов пересматривать, и делаю это с удовольствием. Но какое я испытываю совершенно другое чувство при просмотре фильмов, например, с тем же Евстигнеевым. Они оставляют другую совершенно глубину. То есть сейчас же современный фильм посмотри, его через 15 минут уже начинаешь забывать, а через день ты точно его не помнишь. А раньше-то, мы же вот почему любим вспоминать фразы, вот эти крылатые, ведь сейчас же не появляется крылатых фраз вообще. А раньше сколько Евстигнеев произнес фраз, которые даже сейчас выкладывают в интернете вот этими отрывочками короткими. Это же радость.
1: Причем, вы знаете, вот тут полное соавторство. Я вспоминаю после смерти, кончины Евгения Александровича в 92-м году, я помню какую-то программу, когда актеры и современника МХАТа, ну, поскольку он ушел из современника, потом из Ефремова МХАТа, играл уже там, вспоминали, как иногда из текста известного, общеизвестного текста, Евстигнеев мог сделать нечто совершенно другое, становясь подлинным соавтором драматурга, который это написал. Ну, вот, например, сохранилось, к счастью, в записи, но я это видел и на сцене, когда он в горьковской пьесе «На дне», когда он произносит это свое «Человек, это звучит гордо». А до этого это игралось всегда очень пафосно. «Человек!» И такое, знаете, с неким таким актерским подвыванием, с поднятой рукой пафосно, так он сидит и устал. Иронично, иронично, как бы с вопросом: «Человек, это звучит гарно». И как в этом есть вопрос, звучит ли это город и человек, что он делает. Это человек с собой, с планетой. Понимаете, интонации одной вдруг открываются в тексте, может быть, даже не заложенные там глубины, а может быть, заложенные, но это вдруг становится огромно, то, что делает интонация. Или вот Волчек Галина вспоминала там один спектакль, где персонаж, которого играет Евстигнеев, уходя, обращаясь к героине, должен сказать: «Я люблю вас сильно». И она вспоминала, как ждали реплику за кулисами все его партнеры по театру, как произнесет эту коротенькую фразу Евстигнеев. И выходя, он поворачивался и говорил: «Я люблю вас». Потом пауза, и вдруг: «Сильно». Ну, я не могу сыграть. И Волчек, когда рассказывал, она говорила: «Я же не могу сыграть». Но всего-навсего три слова и четыре слова: «Я люблю вас». И потом еще вдруг через паузу еще одно слово. И зал взрывался аплодисментами. Вот что такое огромный актер. Понимаете? В трех фразах он может вдруг выразить совершенно другой мир. Ну и, конечно, я не знаю, уместно ли все, а почему нет, вспомнить какие-то уже последние его годы и уход.
0: Да, у нас время как раз уже.
1: Кстати, Геннадий Хазанов рассказывал мне вот тут уже достаточно давно, через несколько лет после ухода Евгения Александровича, он тоже восторженно о нем рассказывал, говорит, что когда его пригласили играть, его эстрадного актера позвали в МХАТ играть, он там в «Игроках» играл, и я не помню еще там какие-то спектакли. И он говорит, это было так страшно на МХАТовской сцене играть в спектакле. Не на эстраде монологи произносить, это привычно, это уже его как бы совсем профессия и популярность огромная благодаря этим его монологам знаменитым, а тут играть с партнерами. Я, говорит, стал приставать к Евгению Александровичу, просто преследовать его все время. Подходил к Евгению Александровичу, ну как мне одолеть волнение, как мне вот тут с этими с вами актерами играть. И он замечательно это показал, Хазанов. Он говорит, Евстигнеев повернулся, посмотрел на меня так пристально-пристально и сказал, иди и играй.
0: Помог.
1: Иди и играй. Вот он такой был, понимаете, не мудрствовал, там, не философствовал, но казалось, говорит, вот как будто вдруг вдохнули какую-то энергию. Я пошел, стал играть. Вот такой вот человек. Да, ну, а, наверное, все же, пусть это прозвучит трагически, но это тоже о великом актере. Я думаю, что эта вещь известная, но мне хотелось бы вспомнить, потому что вот в этой истории ухода так много всего, и так много этим уходом сказано. Вы же помните, его повезли в Англию, 92-й год, на операцию сердца. И вот английские врачи, я не берусь это комментировать никак, это своя школа, свой метод, не берусь ни рассуждать, ни осуждать тем более. Ну, вот у них такой метод. Накануне операции в палату к Евгению Александровичу пришел хирург, врач, который должен был сделать операцию со снимкой, снимком сердца. И стал показывать пациенту его снимок сердца и рассказывать, как изношено это сердце. И что шансов, конечно, мало, но мы постараемся, конечно. Вот, посмотрите. И Евстигнеев увидел свое сердце, снимок своего сердца. И когда тот говорил ему об операции, это была, конечно, последняя и величайшая роль гениального актера. Он представил себе все это. Он представил себе свое сердце, эту операцию, и он сыграл свою смерть и умер.
0: Да. Взял и сыграл то, о чем ему рассказал доктор. Это, конечно, ну, так, такое нельзя комментировать, нельзя об этом, да, говорить. Просто это история уже. Это уже история, которая будет касаться этого великого актера. И поскольку у нас уже заканчивается программа, я с радостью всем расскажу. Сегодня мы отмечаем столетие нашего дорогого, любимого земляка, нам так приятно говорить, жителям Нижнего Новгорода, Евгения Евстигнеева. А 18 октября 2026 года в 14.00 в выставочном пространстве НГХМ «Искусство 20 века» на площади Минина и Пожарского 2/2 состоится открытие выставки «Евгений Евстигнеев. Искусство быть настоящим» к столетию актера, посвященное. Экспозиция будет работать для посетителей с 20 октября до 10 января 2027 года. Обязательно посетите. Проект приурочен к вековому юбилею народного артиста СССР, нашего выдающегося земляка, реализован Нижегородским государственным художественным музеем при тесном сотрудничестве с Бахрушинским театральным музеем. В основу экспозиции легло повествование о жизненном пути выдающегося нижегородца, который, будучи выходцем из простой рабочей семьи, вошел в число ведущих артистов страны и обрел всесоюзную народную любовь. Вот это очень важные слова. Народную любовь нельзя выдать, ее нельзя заставить принять. Она может быть дана самим народом, что и случилось абсолютно точно с Евгением Евстигнеевым. Спасибо большое Георгию Сергеевичу Молокину, который пришел к нам в этот замечательный день и рассказал о великом актере. Спасибо вам большое, Георгий Сергеевич. Приходите к нам еще.
1: Благодарю вас.
0: Мы будем вас ждать. До встречи. И обязательно встретимся на ваших курсах с новыми вашими учениками, потому что вам всегда есть что им рассказать.
2: В эфире радио Рандеву 103.4 FM. Тише. Прошу вас, осень здесь. Радио большого города. Музыка для души. Рандеву.
3: Встречаем новый час на радио Рандеву. В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио Рандеву.
4: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
5: Listen to Radio Rendezvous.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
3: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
2: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
3: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Радио «Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде, собрано вручную.
1: Мне жаль, но я тогда врала. В твои красивые глаза, когда шептала о любви.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация» 8 800 250 60 98.
2: Тик-так, лови кураж, в городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем, это финальный дом.
3: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
4: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Проект «Бюст Мост». Против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст-мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку. Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21.

0: Очень сложно.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новом сахогрузе Красного Сормова, руководителях комитетов Нижегородского ЗАГС-собрания, росте числа социальных предпринимателей и инструментах поддержки бизнеса. Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово», входящий в Объединенную судостроительную корпорацию, передал заказчику еще один сухогруз проекта РСД-59. Судно прошло полный цикл испытаний. Все характеристики сухогруза полностью соответствуют проектным требованиям. Сухогрузы проекта РСД-59 составляют основу современного отечественного флота класса «Река-море». Благодаря конструктивным особенностям они способны работать как на внутренних водных путях, так и в морских районах. Одновременно предприятие осваивает строительство сухогрузов нового типа – проекта КСД-1, создаваемого на базе унифицированного платформенного решения «Платформа номер один». На ее основе ОСК планирует строить различные коммерческие типы судов, включая сухогрузы, контейнеровозы и наливные суда, используя единую базовую архитектуру и максимально унифицированные технические решения. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 8-го созыва выбрали председателей комитетов. Посты распределились следующим образом. Комитет по бюджету и налогам возглавил Александр Шаронов. Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игорь Наренков. Комитет по жилищно-коммунальной инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов. Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Олег Кирица. Комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков. Комитет по социальным вопросам Наталья Смотракова, Комитет по агропромышленному комплексу, экологии и лесному хозяйству Игорь Тюрин, Комитет по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов. Таким образом, свои посты сохранили 7 председателей комитетов предыдущего созыва. Новым главой комитета стал только представитель КПРФ Олег Кирица. Ранее комитет по транспорту возглавлял Владимир Солдатенков. Нижегородская область вошла в топ-10 регионов страны по приросту социальных предприятий за сентябрь 2026 года, сообщили в правительстве региона. Число таких предприятий увеличилось на 59. По темпам прироста регион занял 6-е место в России и 2-е в Приволжском федеральном округе. Сейчас в реестре Федеральной налоговой службы числится 444 социальных предприятия Нижегородской области. Это 4-е место среди регионов страны. Положительная динамика отмечена не только в Нижегородской области. По данным Фонда региональных и социальных программ «Наше будущее», рост числа социальных предпринимателей зафиксирован в 49 регионах на 560 компаний. Получение такого статуса дает доступ к льготному финансированию, грантам и другим мерам поддержки. НБД Банк продолжает поддерживать предпринимателей, помогая им решать текущие финансовые задачи и находить возможности для дальнейшего развития. Начальник кредитного управления банка Дмитрий Федюнин подчеркнул, что сейчас предпринимателям критически важно внимательно оценивать свои возможности и заранее планировать дальнейшие шаги. НБД Банк более 30 лет работает с малым и средним бизнесом. Клиентам доступны кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, лизинг и другие инструменты для текущей работы и реализации проекта. Дополнительные возможности предоставляют участие банка в программу государственной поддержки бизнеса. НБД Банк активно сотрудничает с корпорацией МСП и региональными гарантийными организациями. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений, взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк Grand Line на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, Земледелец, Русские двери, Бандеко краски и, конечно, сам Grand Line. До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
2: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
3: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
2: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
3: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Старт продаж в ЖК «Дом на Спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Три вида отделки на выбор. Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ-Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное, хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
3: Проект «Бюст-мост». Против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование.

0: У маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст-мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци. Все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО НБД Банк.
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это «Итоги недели» на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новом контракте предприятия «Ниш Экотранс», сотрудничестве Нижнего Новгорода и «Сухума», строительстве нового химического завода в Дзержинске и инструментах для поддержки бизнеса. Совместное нижегородско-белорусское предприятие «Ниш Экотранс» получит контракт на 60 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил по итогам встречи с министром промышленности Республики Беларусь Андреем Кузнецовым. В планах перезапуск производства на территории особой экономической зоны Кулибин в Дзержинске и расширение линейки продукции. Министр промышленности Республики Беларусь отметил, что проект будет поддержан. В промышленном блоке все задачи абсолютно решаемы. Мы детально проработали каждый этап и по проекту «Ниш Экотранс» гарантируем всестороннюю поддержку, сказал Андрей Кузнецов. Главы Нижнего Новгорода и Сухумы подписали новую дорожную карту сотрудничества между городами-побратимами на 2026-2027 годы. Подписание состоялось во время визита мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева в Абхазию. Документ включает 64 мероприятия, которые будут реализованы в 13 ключевых сферах, включая межмуниципальное взаимодействие, инфраструктурное развитие, благоустройство, образование, культуру, спорт и так далее. Предыдущая дорожная карта, подписанная в 2024 году, выполнена полностью. Соглашение о побратимских отношениях между Нижним Новгородом и Сухумом было подписано в 2024 году спустя 13 лет сотрудничества. Как сообщил во время подписания Юрий Шалабаев, за последние два года с участием Нижнего Новгорода был реализован ряд инфраструктурных проектов. В частности, благоустроен сквер в новом районе Сухума площадью около 2 гектаров, создана архитектурно-художественная подсветка объектов культурного наследия. Был проведен международный культурно-просветительский фестиваль «Путь дружбы». На 13 площадках Сухума прошли Дни Нижнего Новгорода, которые посетили около 14 тысяч человек. В прошлом году было запущено прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Сухумом. В 2025 году средняя загрузка рейсов составила 85%, а максимальная доходила до 100%. В Адском районе Нижегородской области готовится к открытию новый завод по производству гипса, сообщили в региональной инспекции государственного строительного надзора. Строительство объекта полностью завершено. Застройщик ООО «Дюна» получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Новое предприятие будет выпускать сыпучий материал гипсовое вяжущее, а также гипс мелкой и средней фракции для нужд строительной отрасли. Мощность конвейерной линии составляет до 192 тонн продукции в сутки, а общая площадь комплекса – почти 3500 квадратных метров. НБД Банк продолжает поддерживать предпринимателей, помогая им решать текущие финансовые задачи и находить возможности для дальнейшего развития. Начальник кредитного управления банка Дмитрий Федюнин подчеркнул, что сейчас предпринимателям критически важно внимательно оценивать свои возможности и заранее планировать дальнейшие шаги. НБД Банк более 30 лет работает с малым и средним бизнесом. Клиенты доступны кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, лизинг и другие инструменты для текущей работы и реализации проектов. Дополнительные возможности предоставляет участие банка в программу государственной поддержки бизнеса. НБД Банк активно сотрудничает с корпорацией МСП и региональными гарантийными организациями. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешенная, оперативная, объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Просто рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Вокруг

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Пап, а как печется вкусный хлеб?
3: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама «Марацци», все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Хотите жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор, паркинг у дома. Три вида отделки на выбор. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

There's a million miles to feed, but I've got everything I need.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проект «Бюст Мост». Против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст-мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Пап, а как печется вкусный хлеб?
3: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Старт продаж в новом ЖК «Дом на Баренце» в центре 7-го микрорайона. Развитая инфраструктура, дизайнерские холлы, удобные планировки. «Дом на Баренце». Новый взгляд на жизнь в Сормово. Застройщик ООО «СЗ Капстрой НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация» 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО НБД Банк.
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об участии Нижегородской области в выставке «Золотая осень», льготном финансировании экопроекта в Арзамасе, поставке в регион новых автобусов и инструментах для поддержки бизнеса. Более 40 нижегородских предприятий представляют свою продукцию на главном агрофоруме страны – Всероссийской выставке «Золотая осень». Стенд с нижегородской продукцией осмотрела министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. На стенде, в частности, представлены беспилотники для обработки полей, препараты для повышения урожайности и восстановления почв, проект геномной селекции коров и продукция сельхозтоваропроизводителей. Сельское хозяйство – это отрасль, которая, несмотря на все вызовы, показывает стабильный рост, отметил заместитель губернатора Егор Поляков. За январь-август 2026 года валовое производство мяса выросло на 11%, яиц на 9%. Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе по производству картофеля. Российский экологический оператор предоставит проекту по созданию межмуниципального комплекса по обращению с отходами в Арзамасском городском округе более 3 миллиардов 300 миллионов рублей льготного заемного финансирования. Об этом сообщил директор РЭО Павел Косов. Сейчас проект находится в стадии реализации. Предполагается, что ежегодно предприятие будет обрабатывать 160 тысяч тонн отходов. Из них 50 тысяч тонн будут утилизироваться методом компостирования. План-график строительства комплекса был подписан в 2022 году на конференции ЦИПР. Тогда предполагалось, что объем инвестиций в проект составит около 2 миллиардов рублей. Павел Косов в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область посетил строящийся комплекс в Арзамасе, а также экопромышленный парк в Дзержинске, специализирующийся на переработке вторсырья. Государственная транспортная лизинговая компания передала Нижегородской области 25 новых автобусов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Автобусы отечественного производства также получили Челябинская, Свердловская, Московская, Ульяновская, Тюменская, Новосибирская и Воронежская области, Краснодарский и Пермский края. Автобусы производства ПАС модели «Вектор Некс» предназначены для ООО «Мещеряков» и компании. После оформления необходимых документов они будут на маршруты общественного транспорта. Планируется, что это произойдет до конца ноября. НБД Банк продолжает поддерживать предпринимателей, помогая им решать текущие финансовые задачи и находить возможности для дальнейшего развития. Начальник кредитного управления банка Дмитрий Федюнин подчеркнул, что сейчас предпринимателям критически важно внимательно оценивать свои возможности и заранее планировать дальнейшие шаги. НБД Банк более 30 лет работает с малым и средним бизнесом. Клиенты доступны кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, лизинг и другие инструменты для текущей работы и реализации проектов. Дополнительные возможности предоставляет участие банка программа государственной поддержки бизнеса. НБД Банк активно сотрудничает с корпорацией МСП и региональными гарантийными организациями. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Черным и красным горит до небес, охваченный осенью смешанный лес. Я будто актер, за моей спиной диковинный занавес весь золотой. Стою одиноко, забыв свою роль, и небо молчит и молчит надо мной. Обрывки сознания, подобие слов, и нет оправдания, и нет оправдания.
1: 60 секунд рекламы, и сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Disco Ibiza.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.

0: très belle sous le signe de l'amour, comme on vient de le dire. On s'écoute tout de suite. Maud.
1: «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Ты хоть понимаешь, что ты делаешь в своей жизни? Ты хочешь, как мать? Ты хочешь закончить, как она?
2: Я хочу, как я.
3: Сажай самолет.
4: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Насте. Их печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно 100 сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине

0: Грудь пробила дробь, черная смородина. Эх, мама, мама, родина.
1: Дверь в одну сторону, один раз открыв, обратно не закроешь.
0: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Насте. И печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно стон сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце глубоко.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

поле, каждый из нас свой. И сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю. Или ломать границы и делать историю.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

она смущена, волосы распущены, брошены небрежно на подушку. Горят уши, и только ветру она послушна. Они дружны, с ним она воздушна, а он умеет слушать. Голый, ей под одеялом, видите ли, душно. Нет, ничего объяснять не нужно, потому что мы молчим, и нам не скучно. Она терпелива, в каждой частице ее тела дремлет огненная сила. Как жрица солнца она красива, с аппетитом тоже порядок. Золотые пряди лучей на завтрак попросила, обливается из щедрого источника. Интересно, что на обед захочет?

можно, пока не решил. Все может быть просто, а может сложно. Ясность ложной, она осторожна. Спесиво, как раннее вино.

0: Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Первая нижегородская радиостанция в FM-диапазоне.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город. She's not that hot.

0: Это радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Я увидел тебя. Это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный. У меня не было слов. Еле выговорил. Не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались. А я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй. На губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

одеть, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе, послушай, мне ничего в этом мире не нужно.

благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире. Я прошу тебя, будь со мной рядом.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая нижегородская радиостанция в FM-диапазоне.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.